черных гитар, но пока нам на все наплевать. Мои друзья в штрафных батальонах, на полу общежитий, в сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

считать меня героем, ведь я сегодня, смехая, отдавшись своей воле.

Гимназия работаю с свиньей. На местном комбинате я работаю с свиньей. Парану спасибо, Бог хороший мой макольный. На местном комбинате я работаю с свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, вместо денег не нужны. Мясник давно уверен, вместо жизни не нужны. Мясник давно знает, вместо жизни не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Кто-то тут так мил, установил палача. Палачка не спокойно, он пешка-автомат. Работает конвейер, система, гонплан. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны упаси вас Бог хороший вам покой. Ты на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.